0: тунци тэн чи кэмпэн чи гэмэн ци бэдэр ши лин. Бда сэмбэ бдан чигэд, бчэ сэ энгэн хэнцэг бшэгэй нэн шэгэб, чэчэб шучэ Ши Цзиньпин ги, бчэ цгэ юн хэнцэг нэгзэй нэн бшэг жэр дэгэнцэг тэн шкэлун шэ бадэн. Рэлун сасэ чим бурэн зэбэ бчэн хэн мэн та тэнни, чонки гэнан бэ тэнгэр бчэн чэ бшэн тэн хари чэгэн тэн дэмбэр бшэгэй шэм нан тун нэг нэн ю. Тэнгэ цгэчэн чэ бжэл ба цхунцэн, рэнгэн нэ гула шэппэй нгурчэн бчэн хэн рэг парнун мэн хэ тэн, чухэ чэ джэкэб чэгэн бадэн. Ганам хумбу тэн саша бжунби кэн хэн, чэму тэнгэрцэн нэ джэнэм шэгтэ джэрю. Талура рэнгжил чин джунгкэм кури курчэ чэмшун чабжэг шэни, зэрдэг дамби джунгкум цэгчэн шэпи чэмчунка мэнгду хару хэртэнтэ тэн ю. Мамэнг бдэйтэн имба нэв чэсгу рэнглэг тэнгэрэб чэн тэн джэрвэй цунтэг гэчэн шэгэн. Далэб джэнг цухчэн нэнэ джэрэн, чэчэб шучэ Ши Цзиньпин гэв шэнгсу тэн тэн аргэсэм лобцу, манчи чортэн лэрэг, чэсгу пэнди. Чэцгун гэнсун рэгхун чээчэ аюн нямжал цхучун гэ цхундар шэгэгэв, дээтэн гэ джунгкум цэгчун шэпэр, нэпэрта рэнгжил чээ аб жэсэл абшар зонэ джунгки чэчэ дамбэ чортэн дэн, аб дээтэн гэ гонгпэл лавэ тугу лоуртэн жэрмэлэн аб чугэ бадэн. Дээрэбэс арбэ чортэн дэн аб дээтэн лэдун чээ аб шэшэг лоуртэн жэрмэлэн аб лэгдар шэгэ шэ нантун гэнан ю. Мангэр, рэнгжил чээн замлэн тугу бшэчун чихэ чээ манчэ чортэн малэг аб чэн сэн бадэн. Мэрэ чанюм хонхэ цэсэл дээ юнбэм джэнгтэй джэкэб чэн дэнчэл тэл хэбэ ёбэ. Дэтэн джунгкум цэгчэн шаачи гуртэб хачэн хэртэнбэг шэг шпошэн ю. Мамэн нэм харли ягбэ цу ачэ тэпадэн харли джорчэл дамбэ гамэнцэй джилэн нэнчэ тэпапшэгэ. Далэ лортут, рэнгжэчэ лэшэг нэвэпчэ чанэ хэртэнбэ ёбадэн, джунгми юнбэ хэртэнбэ нэн парва, джунгсэб чэн юнэ дарчэ юнвэр шкэнтэ дэнтэг тэпа. Бшэрцэй чэвэ шабшэ чабжаб жэнчэл мэпэр чэрэшэнба. Гамэнцэн гэнлэн нэдэн дэн панни ёбачэ шэн ю. Мамэн шэцэвэ хэрцэй лэнчэгбадэн, цэшу гомэ гунтэг гэргэ. Dali bda zhapar, zhongkong zhongyong chabsu juu ji chengi gano ngu gudeng gano chi gano sil ji nipa chir tong ji tala nyamdub lobchung tang nikh zaringa baab shi yu. Jichib shu ji Ши Цзиньпин gi lobchung zorchung nangarkab, rangshung no zing hong gudeng der kartil chukbi nipa chir khichin tang ni. Mama mangzug ji cishu gudeng ob jenur jib denjig lab zongchung dantik shi gishi nantun gana yu. Mangar nan jibchi jibi di imbi, Мангцуг жив дэрдэг дэн чигчэнг дэ чичэб шу чи Ши Цзиньпин гэ дэ дэн намба гэн дэ тэгчэл чимбу гэнэн сашигри. Чичэб шу чин зубдэн гэчэн тэнмэн нэнэ. Гононгүг гэгсэл чи лэдүн гэг дэнтэн гэн ягбу жив дэ. Мамо мангцуг чи цэшу дэн бжэнур жив дэн чэн гэнэн шэгэ бэ нэнту дэн нэн ю. Чэгэ пэчэр алэн хвчэку хуанчур шэмчэг гэн обчэцэг гонгпэл шэмчэг суэ суэ чэн. Лео шу чи лоу нэхарэнцэн. Голомтэн Ши Цзиньпин гэ шухэн нэн вэ дэн чун гэ обчэсэл чэн вэ лэглэн чулуга мангцэв дэрчэл чэр тун жэ дэ. Харин ngonsil topi ga nivab tukub shigni. Amang tsum zikchung tala dirib je chachi ting, rngi jib je chatun ngonsil topi ngon yu. Shpiti gongpil chul amang tsum gansung ting lagji sheba ting. Mangi mang tsuk je rngi ul hkanil sewa rab shizkba maasil, pkila mgdi pkimpin lamsul nzikba ting tizang tatang rdi. Lor ngansin je charangul jonga bi dirkib si, amang tsib dirchil ab jintil ngang je chir tung a ting. Tamung tukub shigbur njir ur shkende dantik rtung jil amang shar tambu shigin dangki shibsung yu. Чонки гнаби тэнгэрб чэн тэн жэрвэр, амангцу кэл чихи ин. Чичэб шучэ Ши Цзиньпин гин зэбжэл нэнвэй кашугб жэл, мамэн рдэвэрн цэнбэй гонгпэл лэх самлу лэглэн тарни. Рнгэжэб шэтэб рэрэ жэн амангцу нхарвэн гэлэн тэн лэх сэртэнвэй нямхэ чимбу шэгдэб чигдэй шэ батэн. Мамэн чэн зэрдэг дамбэй цуур чэнбэй рэмэн дэ хэцур тэбэй вдэрши чэг нампэр бжэрвав жэл. Мамэн мангцу чэ топсур тэнгэв чэцур, бдэцур чэ нхарвэй пэнсэм цхбу тэн, нхарвэн гэлэн дамба, нхарвэй бжэнтэл тэпа чэб шэн ю.
1: Дэкалэ кунэ пэнэ цэлэ. Аяр кі гонсэн гэ нэмба хэжэн тэгэша дэбу ю бадэн. Ржгэнэ якур чэ чумра ян хэржэн тэгэша дэбу ю. Зэ жэн лэх дава нэ ангэ сэ дэнэн нямлэн чэ бэ ва. Зэ шу бэ гэн курэн жэрдух шэн ба дэ. Сяпси лэрэг чэ кошчу чэн а джэн шэ мэ бар арэмба бэ ва гэндэ тонсэн ю. Шэнтун чэн дэу лан гу жэ. Джэ юн сапшу кэнэ юн вэ лоб чан джэнг шэн гэ лоу мэ шэб лоб цэх ба кэ. Джэ кэп цу тэн хэн жэр чу нэ. Jolung taksan suga Jacob Chimu Gunchun Chedi Lan Jamnirte Yu. Shibhlub Loma Weizung Yuanji. Jolung taksan jia Nunghi Takhtabi Hirgu Di Yangnyang Tegbu Gangja Yu Badang. Di Yangnyang Nunghi Dengja Takhtabji Yomi Denghun Hijime. Onchang Dari Dir Arag Taba Xiong La Miki Ngisi Tongxiong Wi. Ngisi Na Ngigni Yagpundi Jiju Yu. Jiyung jia Jamchu Chanzi Sartu Tengkong Shindi Chahi jia Chabkong Jihi Yimbi Shani. Сагни дэгі цух тэнг тэнг, цун жэ, куан жэ жэ сэм жэ цэн цэ сарту тунг хуа да жэ тэнг ю. Лэглин лобсу тэнзи нган крва жоли чингі. Далу аярти гонсэн арэн, ཤེབ་ལབ་ལ་ཡོང་ཁན་ཅེ་ཚོ་པི་ཡང་ཐོ་ངུན་སེ་དོ་པི་མང་ཏ་ཤིན་དེ་པར་ཆེར་པར་ཚ་རྒྱ་ཤ་སམ་ཤི་ཡན་སིན་ཅིན་དེ་ཅིན་ངོ་ཏོ་ནང་ཡོ་ཏ་ལུ་ལོ་ཏོ་ཏ་རང་ཅེ་ཅེ་ཤ་པི་སེ་ཚོང་གི་ངན་བུར་རྒྱ་ཤ་ང་དང་ཅང་ཤུང་སམ་པར་བ་དང་པར་ཚ་ཚོང་སུག་སེ་ཚོང་གི་ངན་བུར་ལེ་རྒྱ་ཤ་ཡམ་ནེ་ཇི་དང་ཅང་ཤུང་ཨ་ཉི་ རང་ཅིན གྱི ཞབས ཞི ལེར གཅིན ཁོན ཐོན ཟོ ཏིན ལེར གཏང ཇོགཉིར ཉམ ཇི དང སབ ཐབ པར ཞིན ཡོ ཁནན ཤིན ཤང ད ལོག ཇིག ཇུར ཅི ཇིག ཤི ཐོན ཅི ཤིན ཁོན ཅི ཁེ ལི ཁ གི ང སོ ཉམ ཇི ཏ བ དང ཅང ཤི ཤི མོ ལག ཚ ལ ཏེ ནེ ཁེ ལི ཅི ལོ ཁ ཇིག ཤི ཁོར ཅུ ཐ པེ ཏེ ཝ ཤི ཤེ པེ ཤི ཡོ པེ ཟང ཐོ ནེ ཇིག ཤི ཉམ སོ ཤི པ ནེ རང གང ཇིག ཤི ཁོར ཅིག དང ཉམ སོ ཤི པེ བར ཅི ཇེར དོ ཤོང ཡོ ཁེལེ ཅེ ཤེ པེ ཤེ ཆེ པ ཏ་ཤི བ ཇོན པ ཁོ ཤུ ཡུ ཡི ང ཚི ཤེ ཚུ ཉེར ཅི རང ཝན ཚ མེ པར ཇིག ཤེ ཁོར ཅིག ཤེ པར ཏ་ ཁ ཤེ ཐབ ཅི ཡོ པེ ངོ མི ཅེ ང མང ཏག ཤིག མ ཐུན གོང ནི རང གང ང ཤེ ཐབ ཅི ཡོ པེ ཚོང ཤ གི ཐེན དོན ཤེ ཚ དེ ཡང ཨ ཇ་ ཤ ཇིག ཤེ ཚམ ཉོང ཏ ཤིན ཡོ པ མ ས ཤ་བ ཤེ ཇ པ དེ ཡང ང ཚུ ལེར ག སར བ ཤིག ཏ ཅར ཡོ ད ལོ ཇ ཐོ ཁོ ནི ཁོར ཅིག དང ཉམ སུ ཤ་བ ཤེ ལེ ང ཐོ གོར ས ཡ ཇིག ལག ཤོང ཡོ ཅི ངོ ཏོ ནང ཡོ ཇེ་ཡོང་ ནི་ ཏེ་ཚི ཐོན་ཅིལ་ རང་ཞིན་ཅི་ ཤ་བྱི་ལེར་གཅི་ ཟོ་ཏིན་ལེར་ག ཟེ་ཅིར་ རང་པར་ ཐབ་པར་ ནི་པ་ཟིན་ཟིན་ ཡོ ལོ་ཏོ་ད ཆན་ཆན་ ཇེ་པེ་དང ཉིན་ཤེ་དང ཆན་ཆན་ལག་ཚ ཤ་བྱི་ལེར་གཅི་ རན་ཐང་ པར་མ དིམ་ཚོང་ལེ་ ཨ་ཇ་ཆ་ ཟེ་དང ཅང་ཤོང་ ཨ་དན་ པར་ཡོ་པ་དང ཝོགཏོང་དང ཚོང་དུན་ ཤ་བྱི་ལེར་ག ཨ་ཇ་ཆ་ ཟེ་ཤིག་དང ཅང་ཤོང་ ཨ་གེ་ པར་ཡོ ཤ་བྱི་ལེར་གཅི་ པི་ཚ་ལེགས་སིན་པ་དང རན་པ་ པར་ཐབ་ན སི སི ཅི ཡབ ཇེན ཐུ ནི པ ཟན པ ལེ ཤོང ཨ ཡིན ད ལུ ཨ ད ཟི བར ཇེ སི ཤ ཆེབ ཁོང གི ཤ ཕྱི ལེ རིག ཅི ནི ཅི དང པི ཚ ལེ ཏོང ལ གན དེ ལ ཏོང ཅི སྐོར ཅི སམ ཤར ཤི པ པན ཅིམ ཤི པ དང ཨ ནི ཏོང སམ ཤ ལོ ལེབ ཁབ ཤ ཕྱི ལེ རིག ཅི ཕྱི ཅི ཆུན རབ ཅམ ཤི མོ ཤི ཡན སམ པ ཤ ཅི ཁ ས ཏན ཡོ ཨ ད དམ པི ཚི ནི ཁ ནི ན ཀོང ཚོ ཤི པི ཇེ སི ཤ ཆེབ ཁོང གི ཇེན ལེ ཅེན ཚོ ཐོ ཤ་བྱི་ ལེར གོང་ཕེན རོ སི ཡ་ནི ཁོང་དུན གང་ལག ཤི པ དང ཨ་ཇིག ཡིན སི་ཤི ཅི ཇ་པ་ཅུར ཤ་ཟ ཐིཚང་ ད དང ཏེ ཚ་ཁ དང གང་ན དེ ཚོ གང་ཇོ སི གི ཤིར ཏན ཡོ ཀྲུང གོ ནོར སན ཚ་རིག ཤེམ་ཟ ཁང ཤ་ཁོ ཧ્વાན ཇུར དེ ནི ཇ ཇུར ཤིན ཧ્વાཡི ཤ་བྱི ཇ ཤུ མང ཝ རང ཕན ཧུན རོ ཡི ཤ་ མང པོ ཡོ དེ ན ཚིམ ཇ བ ཇ པ ད ལོ ན མན ཇ བ དང ཆེ ཚོ མན ཇ བ ཅི ཕོ མོ མན ཇ བ ར མི པ ཤི ཡན ལ ཁ་ན་ ཡོང་སུ ཡོ་ ཤེབ་ཚང་ ཞི་ པི་ ཁྲོམ་ར་ ཤིག་ཅང་ ཡིན དེར་ཏིན ཁོ་ཏུལ་ མིང་ནེ་ཏེ་ན གང་ཏེ་ ཐལ མ་ཏོག་ པི་ ཡོ་ཨན་ ཁམ་ ཤིམོ་ ཤིག་དང ཆ་མེ་ ཅ་སོང་ ཡོ
0: དགག་ལེ་ཁོང་ནེ་ པི་ ནི་ཚ ཚེབ་ཤན་ ཉིན་ ཚུང་དུན་ པི་ ད་ལི་ ལོར་ཏོད་ རང་ཅིལ་ ཅ ཤ་བ་ཤིབ་ ཤར་ཏུང་ ནང་ཅིན་ ཅ ཅེམ་པར ཨ་གོར་ ཐག་ཅིན་ སམ་དང ཐག་ཅིག་བདན ཐེར་ཅིན་བདན ཐེར་མ་མར་ཁ དུང་ཤར་བདན དང ཤ་བ་རང་ཨ་སན་ནི དེམ་ཚུང་དང་བདར་ ནབ་ ཇ་ཆབ་ཅེ་དང ཏང་ཅུང་སམ་པར་ ཡོ ཁེ་ཤ་ རབ་དི་ གནམ་པི་ ཤ་བ་ཤིབ་ ཤར་ཏུང་ ཁོབ་ ཟུང་ཚལ་ ཏེབ ཇ་ཆ་རང་ཨབ་ཅལ་ ཡེར་གལ་ཡོ དེ་ནང་ མ་གེར་ཅི་ རིག་ནི་ཏང་ རོ་ཚལ་ ཤ་བ་ཤ ཁེ་ཤི་ ཏོང་ཁང་ ཁ ཝེ་ཅལ་ རམ་པ་ ཤར་ཏུང་ ཤེ་པི་ ཕར་ཚལ་ ཁག སོ་སུར ཇ་ཆ་ང་ཨབ་ཅང་ ཨབ་དན་ ཏང་ ཏང་ཅུང་ནི་ ཏང་ ཇ་ཆ་ཟབ་ཅ ཤེ་བ་ཤ ཏང་ ཏང་ཅུང་ ཁསམ་སན ཡོ ཡེ་ཁུར ཤ་བ་ཤིབ་ ཤར་ཏུང་ ཏང་ ཅེན་ཅན་ ཤ་བ་ཤི ནང་དན་ ཤེ་པི་ ཕར་ཚལ་ ཅུང་ ཅུག་པོ ཡོ ཨབ་ད་ ཏང་པོ་ ནི་ ཨབ་ད་ ཅིག་པི་ ཝར ཡེ་ཁུར ཤ་བ་ཤིབ་ ཤར་ཏུང་